0: Люди под крылом чайки. 4 часа утра.
1: Радио «Комета».

0: поют молодые ветра.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

сказали местные менты. Они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра, жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай. Вот развлекается супруга, ты уж не серчай. Папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила, кто?

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз, два, три, четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два.

Кто проводит ходьбу на месте? Повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите, как вам удобно. Самое главное, не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх,

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года.

0: Радио «Комета». Реклама. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета». Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!

0: на радио Комета.
1: Что ж, друзья, товарищи, здрасте, всем утро доброе. 7.04 времечко, 25.05, 26, цифры какие-то и плюс 14, говорят нам синоптики, обещают сегодня дождь. И плюс 19 максимально, что случится с нами. Так, Николай Николаевич зовут меня. Это радио Комета, супермен, крутейшее утреннее. И пишут сегодня: день, пойте громче. Пойте громче. Прямо сейчас начинайте в 7.04. Нет, чтобы соседи поняли, что вы отмечаете этот день. У меня тут соседи по даче все два дня куролесили и пели громче. Вот это любимая тема их, петь под колонку, это, конечно, мощно. Нет, меня как-то два раза затащили в караоке. Я вообще не понимаю, для кого эти заведения созданы. Просто какой-то отрицательный ресурс, понимаете, в это существование. Когда есть там, я не знаю, как в караоке называется этот чел, который поет нормально, или девушка там, а остальные все поют, как поют. И вот там этот запевал что-нибудь там ля-ля-ля, ля-ля-ля, и передает микрофон, а там дальше ля. И все вынуждены это слушать. Почему нет караоке, которые в кабинке тебя запирают, акустической, и ты там сидишь и пой сколько хочешь вообще, ори во все стороны, чтобы другие тебя не слышали. В чем прикол? Ладно, вот этот вот пришел поорать, он весь синий, ему надо поорать. А вот остальным в чем прикол сидеть и слушать вот это вот? Как-то... человек во все стороны, да мимо нот. Вот это вот зачем такое надо? Я просто думал, я помру там в этом караоке, но так как завели уже меня туда, пришлось сидеть, ждать, когда все, кто туда пришел, наедятся, потому что был чей-то день рождения, и я думаю, ну ладно. Я жертва вашего дня рождения. Так, что ж, у нас впереди всякие там рубрики, всякое такое. 916-244-0044. Это что такое? Это Макс. И Комет, нижнее подчеркивание, FM. Это телега.

0: Пятый трек.
1: Сегодня мне снилась какая-то тема про наушники. Я не помню, что-то там с наушниками связано. Вот. Возможно, это был предвестник рубрики «Пятый трек» сегодняшней. Почему? Потому что сегодня в рубрику взята композиция, на обложке которой было написано «Играет во всех наушниках». Вот, «Играет во всех наушниках». Поэтому вы можете... Сейчас мы послушаем этот трек, а вы потом мне не говорите, что «Не, у меня такое не играет». Написано «Играет во всех наушниках». Значит, и у вас играет, вы просто боитесь в этом признаться. Вот. И тема такая. Композиция называется «Узел». «Узел». Да, наверное, что-то серьезное, наверное, что-то о грустном. Вот. И исполняет... Я сейчас попробую. И вот этих вот модных современных артистов и артисток мне не удается их читать, поэтому я не работаю на какой-то сверхкрутой поп-радиостанции, где надо это все произносить в эфир, да, потому что я боюсь, что ошибаюсь в произношении, но здесь написано «Ася Гавпром». Ну, понимаете, хорошо, что подошли с умом к поиску никнейма исполнительницы и сразу вписали в никнейм Гав, понимаете, Гав. Ну, то давайте мы послушаем, насколько этот трек Гав, а может и не Гав, но играет во всех наушниках, внимание.
0: Пятый трек.
1: Что-то грустное.

0: Да.
1: Знаете, в какой-то момент мне, ну вот когда слушаешь какую-нибудь хорошую композицию и думаешь, вот как же плохо, что появился искусственный интеллект, который перебивает, перетягивает на себя одеяло, и люди, слушая вот эти композиции, которые созданы им, думают, о, вот это музыка, а те композиции, которые созданы коллективом каким-то музыкальным, людьми, которые в это творчество что-то вложили, да, долго что-то сидели, там, перебирали струны, подбирали аккорды эти, слова меняли местами и делали какие-то композиции, которые серьезные, которые хорошие, я думаю, вот отстой, что есть искусственный интеллект. Но когда мы слышим что-то типа того, я думаю, ну как же хорошо, что есть искусственный интеллект, который в секунду просто, в секунду делает композицию в 1000 раз лучше, чем вот такая вот.
2: Не сковали цепи цели, мы все сказали, не трепета грусти.
1: Во, представьте, что мы в караоке сейчас, там вот ровно такое исполнение.
2: Чему-то нормально мне, просто для опыта друг друга мы
1: А в курсе кто-то, что это записано, в принципе, и выложено куда? И играет во всех наушниках, я напомню вам.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Итак, здесь очередные депутатские инициативы подоспели к нам. Депутат Останина пишет. Депутат Останина. Нам нужен депутат Отстанина. Понимаете, а не депутат Останина. Вот. Чтобы они на какой-то хотя бы период отстали от нас со своими мыслями, идеями, запретами и всем остальным. Давайте найдем где-нибудь в стране депутата Отстанина. Так, отменить пошлину в 350 рублей за регистрацию брака предложили в Госдуме. Там считают, внимание, что это дополнительный барьер для создания семьи. И действительно, вот я тут хотел квартиру как раз купить, и ровно 350 рублей не хватило. Вот ровно 350 рублей. Вот это огромная сумма. Ну, никак не удается собрать. Может, мы с вами, у нас, наверное, даже не получится. Если сейчас объявить сбор, да, то вряд ли мы, лет 5 мы, наверное, будем собирать эти 350 рублей, чтобы закрылось все это. Не знаю, не получается. Ну, ты действительно, вот ты сидишь и думаешь, что ж тебе мешает для того, чтобы завести семью, там, 5 детей, да, и сидишь вот со своей девушкой и говоришь ей, дорогая, вот было бы у меня 350 рублей, вот с радостью бы, конечно, вы пошли в ЗАГС, а так, не получается. Ну, наверное, надо расходиться, потому что, действий дальнейших никаких, да. Ну, вот вроде все остальное купил, да, и вот и машина есть, и дом есть. А вот 350 рублей на госпошлину, не могу найти. Но делай со мной что хочешь, да. Вот, режут там без ножа в этой Госдуме. И никак, да, действительно, вот депутат Останина, молодец. Выйди, скажи, отменяем, понимаешь, отменяем. Вот. Скажи, у нас в этой в кремлевской думской столовой это самое... и там, столько ничего не стоит. Да, ни один пирожок столько не стоит. Это очень большие деньги, потому что вот надо отменить. И тогда как попрет, понимаете, как попрет.

И вы решаете, что же заиграет следующим. Есть три трека, есть три цифры. И надо написать комета нижнее подчеркивание FM. Либо один, либо два, либо три. Как вы чувствуете, что же там должно заиграть дальше? Либо 916-24-400-44. Это Макс. Пишите. Надо приложить все усилия, все космические связи, которые ранее работали, а может и не работали, и вот сейчас должны заработать. Вот тот самый момент в 7.28 понедельник.

двигаться дальше с плейлистом. Так, пишут, давайте один. Но мы могли бы с вами послушать вот это.

этот момент, пока вы слушаете и наслаждаетесь данной композицией, думаете, о, у меня тоже все в порядке, люди занимаются важными делами. Например, заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев, вот один из тех, кто занимается важным делом сейчас, он и его коллеги, судя по всему, подсчитали, сколько в русском языке слов на букву «А». Это надо знать. В результате подсчетов было выявлено чуть больше 4000 слов на букву «А». А чуть больше – это что за конкретное число такое? Нам бы понимать… Чуть больше – это я тоже так мог подсчитать. Зачем такие подсчеты нужны, когда тебе просто говорят, да там что-то чуть больше, чуть меньше. Мы не очень пока разобрались. Вот. Мы еще считаем. В принципе, пока еще непонятно, зачем мы взялись считать, но как-то в какой-то момент проснулся этот, как его там, Павел или кто там. Вот, и думает, чего мне в жизни не хватает? Мне не хватает слов на букву «А». Я их так часто использую, что надо где-то их найти.

0: Это чуть больше, да, чем 2000. Ну, это как-то так получилось у меня. Предприятия в минуса ушли жесткие, но вот зато Иванов поднялся в этот момент мгновенно. Такие подсчеты. Так, у нас болгарское черти чё.
1: Болгарское черти чё.
0: Если вы впервые слушаете утреннее супер-мега-крутейшее, или у вас проблемы с памятью, и вы резко забываете все, что происходило до этого момента, то напомню. Есть у меня здесь сосед, болгарин Петр, и он в моменте слушает какие-то русскоязычные композиции всякого качества, всякого характера, но не очень понимает, что это за композиция, но ему вроде как нравится. Он говорит: слушай, Николай Николаевич, я хочу узнать, что это за песня такая. И на своем на болгарском мне рассказывает, что он услышал, а я не очень его понимаю и обращаюсь за помощью к вам. Что же он такое послушал? Давайте выяснять. И сегодня он пришел ко мне вот с этим.
2: Разкъсам любовта на парчета. Ще слушам звуците на купнежа. Няма значение къде е светлината. Няма слънце в този град. Фенери растат от земята. Искам да чакам зората, за да мога да ти кажа всичко. За да мога да те прегърна.
0: Если до этого момента нам эта рубрика давалась, ну, очень легко, мы дружно все понимали и еще удивлялись, насколько прост болгарский язык, что мы его воспринимаем, ну, чисто как русский, как все слова на букву А, что называется, да, то сейчас мы как-то, мне кажется, попали в ситуацию, когда вообще ничего не понятно, что он имеет в виду, но на самом деле это прям целый куплет песни. Так, 916-244-00-44, это как это, Макс, и комет нижнее подчеркивание FM, это телега, что это такое? Это реально, да, здесь пишут, что это сложно, это даже больше, я скажу, это невозможно, мне кажется, из того, что мы послушали, понять, что это такое. Поэтому давайте попросим Петра что-нибудь там и другой момент из этой композиции. Ну, учитывая, что, ну, кто знает куплеты каких-то попсовых песен? Да никто их не знает, их никто никогда не запоминал. Они там есть и есть, они там место заполняют. Поэтому давайте попросим его нам продекламировать припев из этой песни. И так как Петр уже едет куда-то в Москву, да, на работу свою, то он записал нам ублюдский кружочек. И давайте послушаем, что там было.
3: Плачащий стрелти листа, трепетликата, плачащий с червени солзи. Ихвелеше листа и листара лечеха, иска миси да мошек да панастеб, листа...
0: Не знаю, насколько нам это помогло, но я понял одно слово. Может быть, оно выведет вас на правильный ответ. Что-то там плачущий. Плачущий, плачущий. Что плачущий? Непонятно. Как вы думаете, пишите?

первый куплет вот с этим припевом, потому что смысла в этом ноль. Есть такое ощущение, что этот понедельник, 25.05, будет занесен в этот дневник благодарности как поражение в рубрике «Болгарское черти что», потому что

0: Педро подкинуть музыки хорошие, слушать всякое.
1: Разбудить кого-то хотят.
0: Когда вы в последний раз слышали эту песню?
1: Под ногами в лужах следы. Может, их оставила ты.
0: Причем так, чтобы не по радио, а сами включили.
1: Водные

порой, знаете, когда еду куда-нибудь, листаю радиостанции и попадает, спрашивают, это группа Корни, да, это они. Попадаю на какие-нибудь поп-радиостанции, потому что их большинство у нас в радиоэфире. И, ну, на самом деле, что-то становится стыдно, если вот окна открыты и играют какие-нибудь вот такие композиции. Я думаю, вам так же сейчас. Ну, однажды это плохая музыка. А всем будет казаться, что это вы ее специально поставили и слушаете.

0: реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Ну и давайте опять попробуем повлиять с помощью вас на плейлист данного утреннего супермег-крутейшего. Если вы спрашиваете, зачем какие-то корни, это полный отстой, зачем ты это ставишь в эфир, то теперь у вас есть возможность запустить, либо не запустить следующую композицию в эфир. Рубрика «Да, нет», что надо сделать, написать «Да», значит запускаем, «Нет», значит не запускаем. Что вы чувствуете, как чувствуете? Комет, нижнее подчеркивание, FM, телега и 916-244-00-44. Это сам, как это звать-то? Макс, почему всегда забываю, как он называется? А, ну, потому что они сами не могут разобраться, как его писать, то ли по-русски, то ли не по-русски. Что вы чувствуете, как вы чувствуете? Запускаем ли следующую композицию в эфир или не, или пропустим ее? Пишут «да». Ну, вы, конечно, понедельник, рисковые ребята, я вам сочувствую, но... Почему? Потому что эта рубрика не подразумевает, что я этот трек выключаю. Он играет до конца, каким бы он ни был. А я его не слушал, поэтому давайте внимание.
5: Вилли, заряжай!
6: Попросили сделать трек. Сделать трек про чебурек.
7: Идет суперчеловек. О май! Несет суперчебурек. Yeah. Если кто еще не понял, это трек про чебурек.
8: Чебурек!
7: Он блестит своим жирком и украшен гребешком. Баранина и свинина или сыр и ветчинина.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: на радио «Комета».
1: Так, ну продолжим мы. И есть сообщение некое у меня здесь. Где здесь? Вот здесь. Роскачество развеяло мифы о газировке. А какие там популярные эти мифы о газировке? Напишите, я не очень знаю. Так, опровергло мифы о вредной... Чего? Нет. О вреде обычной питьевой газировки. А какая есть еще необычная питьевая газировка? Специалисты Роскачества заявили, что газированная вода действительно может негативно влиять на зубную эмаль. Однако многие распространенные утверждения о ее вреде не имеют научного подтверждения. Об этом нам рассказали какие-то люди, имена которых скрываются, потому что это они тут суперсекретные какие-то тайны нам раскрыли. По словам этих неизвестных нам людей, обычная питьевая газированная вода повышает кислотность полости рта из-за образования угольной кислоты, из-за чего уровень pH снижается примерно до 3,5 чего-то там, что делает эмаль более уязвимой и повышает риск развития кариеса. А дополнительное воздействие оказывает лимон и другие цитрусовые добавки. И что они говорят, эти неизвестные нам люди? В Роскачестве посоветовали после употребления газировки полоскать рот. Обычной водой, а также пить такие напитки небольшими глотками. Хлюп-хлюп, вот так. Эксперты пояснили, что это поможет уменьшить негативное воздействие на зубы и снизить вероятность появления отрыжки, связанной со скоплением углекислого газа в желудке. При этом специалисты подчеркнули, внимание, это еще не все, что связь между газированной водой и гастритом научно никак вообще не подтверждена. Ну, это и все, что в этом сообщении нам надо было важного узнать. Вот. Полоскай рот! Так, мы должны через композицию перейти в час следующий. Там мы встретимся.

0: 92,6 FM.
1: Конец. Утреннее шоу.
2: 8 утра в Чехове. Здрасте, всем утро доброе. Так, погода плюс 14, говорят нам, вообще ничего не изменилось сейчас предыдущего. Обещают дожди сегодня. И плюс 19 максимум, что случится.

0: Второй супер-мега-крутейший утреннего. Здравствуйте, всем утро, доброе, друзья, товарищи. 8.04, времечко. Сегодня у нас понедельник, 25.05. В этом часе мы с вами встретимся с робобабой Наташей, которая задаст нам, сейчас позвонит сюда, задаст нам какой-то вопрос, напряжет наше сознание, которое сейчас после выходных немного расплавленное, но вот она поможет нам, надеюсь, чуть-чуть подсобраться, да, и этот понедельник прожить бодро, весело, задорно. Вот Наташа звонит.
1: Здравствуйте, слушатели.
0: Привет.
1: Меня зовут Наташа. Угу. Сегодня Всемирный день футбола.
0: Да?
1: Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году. Дата приурочена к первому международному футбольному турниру, который прошел 25 мая 1924 года в рамках летних Олимпийских игр в Париже. И вот мой вопрос на сегодня. На самом первом чемпионате мира по футболу в 1930 году не было судей, разметки на поле, финала.
0: Так, ну давайте выяснять, кто там следит за футбольными этими баталиями, кто разбирается в футболах. Я уже 1000 лет футбол не смотрю, но вот к вам обращаюсь. Что ж там было-то на самом первом чемпионате мира по футболу? Нет, давайте, чего не было, наоборот. На самом первом чемпионате мира по футболу в 1930-м судей, разметки на поле или финала? Если судей, то, получается, сами выдумывали правила на ходу. Может, они тогда еще становились. Это сейчас футбол стал довольно странным действом, когда человек, которого называют судья, вообще что, нам ничего не решает. Я не понимаю, зачем он там бегает вообще. Если там видеопросмотры, что-то куда-то. Если в хоккее понятно, там эту шайбу поди разгляди, куда она пролетела. Я всегда удивлялся комментатором, который... О, штанга, говорит он. Как ты это увидел-то вообще? Не понимаю, ты где сидишь-то, чтобы ты это видеть? Я, например, по телевизору не видел, куда это. А вот штанга, на повторе показывают, действительно. На штанге. Ну, вот, непонятно. Так, либо разметки не было, бегали как попало, пинали куда попало, и только потом придумали, как ее туда нанести. Либо финала не было, просто, не знаю, кто в красивой форме вышел, тот и победил. Как думаете, что ж там, комет нижнее подчеркивание FM, это телега, 916-244-0044, это Макс пишет разметки, нет, точнее, конечно, не пишет, а у меня спрашивают разметки, я не знаю, надо сейчас Наташу послушать, что она расскажет нам, то и правильный ответ. Так, финала не было и пишут разметки. Но все сходятся на разметке. Как вы себе это представляете? Вот просто, ну, хотя, что тут представлять? Нет, даже, слушайте, даже мы, когда в дворовой играли в футбол, там, ну, то не то, что разметка была, краска, ничего не было, но мы чертили на земле, чем могли, вот, окраины полей, вратарскую вот эту зону, то есть как-то хоть помечали, но это можно считать разметкой, да, так, если подумать. Поэтому, что, они не могли там палкой на земле нарисовать, что ли? Ну, давайте выяснять. Так, Наташа, сама давай, сама.
1: Угу. На самом первом чемпионате мира по футболу в 1930 году не было финального матча. Победителя определили при помощи системы спортивных лиг.
0: Вот и все.

0: пока вы слушали то, что слушали, я залез на сайт «Научная наука» и все такое. Пишут: «Спартак чемпион, пятый раз». Всех, кто причастен, поздравляю. Но я, опять-таки, я после того, как я начал играть в хоккей, я перестал совершенно смотреть футбол, потому что по мне так это после хоккея, нет, давайте на фоне хоккея, это скучнейшее действие для меня лично. Но поздравляем, если это важно для вашей жизни. Я залез на сайт «Научная наука» и здесь хотел вычитать вам что-то важное о том, насколько действительно влияет прослушивание фоновой музыки на чтение в этот момент, потому как многие, я замечаю, тоже в метро едут и что-то слушают, и одновременно или одновременно читают что-то. Я, например, так не могу делать, меня сильно отвлекает. Но в этой большой-большой-большой статье написано, что существует два лагеря. Одни говорят, что мешает, другие говорят, что не мешают. И я думаю, ну хорошо, но статья-то же написана про то, как психологи выяснили все-таки и поставили точку в этом вопросе, мешает оно или не мешает. Но дочитав до конца этой статьи, понял, что ни хрена они не выяснили, в общем. И так все и осталось. На том же уровне. Одним мешает, другим не мешает. Но на этой же странице есть переход на, знаете, как новости, они взаимосвязаны немножко, и раз это сообщение про музыку, то и типа клеит к нему и следующее сообщение про музыку. Но следующее сообщение про музыку, оно более интригующее, что ли. «Любимая музыка помогает справиться с похмельем». И, казалось бы, сообщение от 2015 года, но ничего страшного, 10 лет назад, но что за 10 лет изменилось? Да ничего, у нас есть хорошие доказательства тому, что музыка облегчает боль разных видов, сказал в интервью когда-то, 10 лет назад, глава Нью-Йоркского центра головных болей. Какой? Нью-Йоркский центр головных болей. Александр Москоп. Там чаще всего женщины тусят в этом центре. И говорит, нет никаких причин считать, что похмелье тут чем-то особенное. Возможно, звуки любимых мелодий просто позволяют людям отвлечься от болевых ощущений и вспомнить связанные с ними позитивные переживания. Существует даже свидетельство в пользу того, что они могут облегчить и тошноту. Еще один обычный итог злоупотребление алкоголем. Ну, а могут ее вызвать. Но это мы делаем в рубрике «Пятый трек», зачастую, да, вызываем ее. В рубрике «Да, нет» мы частенько сталкиваемся с этим явлением. Так, и вот исследования показали, что музыка разных стилей, от тяжелого металла до дабстепа или классики, может облегчать мигрени. А кто, интересно, в момент головных болей способен слушать дабстеп? Хочется мне увидеть этого человека. Или не так получается сильно у тебя болит голова, если ты способен слушать либо тяжелый металл. Ну, хотя и там и от классики порой начинает мутнеть сознание. Ну и вот, влияние музыки на течение похмелья не одна из таких... на течение похмелья ни одна из таких работ не посвящена. Впрочем, изучить его можно и самостоятельно. Короче, говорит нам, кто это такой? Глава Нью-Йоркского центра головных болей Александр Москоп. Он говорит, что изучайте влияние музыки на похмелье самостоятельно.
1: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Forever Young. Типа всегда молодой. Но если возраст продлевать молодежи каждый день, то мы всегда будем молодыми, конечно.

0: На радио Камень.
1: Ну и давайте, у нас далее рубрика «Без названия», где мы берем любую композицию, убираем оттуда слова, либо несколько слов, либо какие-то строчки, ну и всякое такое. Композиция при этом не теряет никаких смыслов, и мы с вами должны будем, а что должны, неважно, давайте дальше. Внимание!
2: На дальней станции

Да. Да, проблема в том, что я некорректно подготовил эту рубрику, да? Тем, что слил сам вам ответ. Какой же вопрос вам задать, интересно? Тогда уже, если вы слышали правильный ответ сами. Я немного не ту строчку убрал из этой композиции, которую хотел какую-то другую, но убрал почему-то не ту. Да, ну что вам задать-то? Сколько лет было исполнителю? Какой, на какой гитаре сыграно? Не знаю, что, какие еще вопросы можно вам назвать, задать? Я причем сам не буду знать ответ на этот вопрос. Давайте так. Кто по гороскопу барабанщик группы «Пламя»? Пишите правильный ответ. Такая будет сегодня игра. Ну, раз я протупил и не так сделал немножко. Будем выяснять. Комету нижнее подчеркивание FM. Телега. Супер розыгрыш. Разыгрывается 350 рублей на этот госпошлина в ЗАГС. Потому что неимоверно высокие ставки. Так, и... Что-то я сказал. Номер 916-244-0044. Это Макс. Кто по гороскопу? Барабанщик группы «Пламя». Давайте выяснить. Телец. Это правильный ответ. Конечно же, телец. Конечно же. Я, естественно, понятия не имею, но 100% ответ правильный. Даже если он не телец вообще, потому что плевать. А что так тихо играет? Сейчас поправим звук. Внимание, эта рубрика вообще пошла под откос, ровно как этот поезд, про который они поют.

0: дальней станции Союз.
1: Пишет барабанщик Виктор Дегтярев, Козерог. Нет, не Козерог, теперь уже Телец, теперь уже нельзя нам отступать назад. Он просто не знает,

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

О, слушательница, которая общается с радиостанцией «Комета» всякими гифками, да, картинками, вернулась ко мне. Хорошо, доброе утро. Пишут, ну не пишут, а я тебе попробую прочитать все, что тут на этих картинках нарисовано, написано. Сейчас оно тут обнулится когда-нибудь, я начну сначала. О, вот сейчас, погнали. Ну, доброе утро, отличного понедельника. Пусть у вас все будет хорошо. Счастья, добра и, конечно же, здоровья. Солнечного настроения в любую погоду. Почему-то в любую слитно написано.

0: Утреннее шоу.
1: Так, есть сообщение. Секретное оружие против комаров. Внимание, это правильный цвет одежды. Кто бы мог подумать, что комары – настоящие модницы. Со своими цветовыми предпочтениями. Исследование Вашингтонского университета открыло удивительную закономерность. Эти крылатые вампиры вот не просто летают наугад в поисках жертвы, у них есть четкая стратегия охоты, где цвет играет ключевую роль. И вот читаем. Представьте себе, комар сначала улавливает ваш запах, а потом начинает искать глазами определенный цвет. Красный, оранжевый, черный. Это, понимаете, действует на них как крясная тряпка на бяка. Надели черную футболку, все, хана вас съели. Темные цвета опасны в жару и всякое такое привлекают комаров. Но какие цвета для комаров невидимы, записывайте. Зеленый, фиолетовый, голубой и белые цвета комары игнорируют. Они вас в этом не видят. Белая одежда вообще, говорит, чемпион по защите. Она не только отражает солнечные лучи во все стороны, но и помогает это телу оставаться прохладным. Но и делает вас практически невидимым для комариного зрения. Светло-зеленый и нежно-голубой. Также отлично справляются с

систему. Даже, получается, если комар подлетел, ням-ням-ням вас, а вам пофигу, вы спокойны, вы все в лаванде, так что после прогулки вы будете чувствовать себя расслабленно и умиротворенно. Вот еще же они не любят всякие грейпфруты, апельсины, ну и всякие цитрусовые в принципе. Не могут терпеть, вам придется еще и обмазаться лимоном. Можете натереть, вот тут так реально и написано, кожу долькой лимона или капнуть пару капель цитрусового масла на одежду. А еще работает простой лайфхак. Внимание, разрежьте лимон пополам. Воткните в мякоть несколько гвоздичных палочек и поставьте рядом с местом отдыха. Получится натуральный ароматизатор. Вот такая история. Что же делать, если все-таки вас вот в моменте всем этом покусали? Конечно же, приложить лед на 10-15 секунд. И все, тип пройдет. Вот такая история, друзья, товарищи. Такая вот история.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация

0: Twitter. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Ну а нам осталось разобраться с рубрикой, в которой надо быть очень-очень-очень внимательным. Питерская викторина. Что тут происходит? Мы берем композицию... По питерской традиции расчленяем их как попало.

0: потом спрашиваем вас, какая композиция играла второй в этом списке. Пишите комета нижнее подчеркивание FM, это телега, и 916-244-00-44, это Макс. Вторая какая была композиция, надо знать, надо было слушать внимательно, а то что вы слушаете невнимательно, это супер-мега-крутейшее шоу. Так дело не пойдет, так дела не делаются. Вторая какая была? Там причем прям пелось название, по сути, этой композиции. Пишут no comment. Окей. Окей. Окей. Because... Окей. London is the capital. Да, питерские... Расчлененочки, все правильно так. И что? Ноль понимания. Это вы сегодня проигрываете во всех рубриках. Ну, понедельник здесь простительно. Здесь простительно. Тянуть дальше уже нет у меня возможности, поэтому вот что там было питерская, на самом
1: питерская
0: деле.
1: Викторина.
0: Скид Роу. 18 and 1.

0: вроде солнышко там, но тучки. Я смотрю прям в окно. Ладно, достаточно, послушали, это и хватит. Надо слушать что? Рекламу.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: Так, ну и что, достаточно на сегодня. Поговорили, плюс 15, если что, сейчас. Плюс 19 максимум, что будет. И дожди обещают. Завтра вроде еще хуже все по погоде. Ну а на сегодня я все сказал. Давайте расходимся. Удачи всем.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

0: Здрасте!
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи.

0: тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитал РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
1: Идея на миллион.
0: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «размороженный», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
1: Гори оно синим пламенем.
0: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM. Hello.
2: В городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
3: Минтранс России совместно с Минпромторгом, МВД и Институтом НАМИ до 2028 года проведут масштабное исследование. Его цель – оценить, насколько автомобили с правым рулем опасны для российских дорог, следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. Отмечается, что речь идет о комплексном анализе рисков участия таких машин в дорожном движении. Поручение о подготовке доклада Кабмину уже дано, но это не единственная мера. Дополнительно власти намерены проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворулек. Этим займутся Минпросвещение, МВД и Минпромторг. Они должны доложить о целесообразности разработки программ подготовки водителей для управления автомобилями с правым рулем. В 2026 году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 2026 году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И в завершении выпуска социальная сеть «Одноклассники» провела исследование среди своих пользователей старше 55 лет и выяснила, как меняется их культурный досуг с наступлением лета. Результаты исследования есть в распоряжении газеты «РУ». Чаще всего старшее поколение выбирает для культурного досуга в летний период концерты, так ответили 43% респондентов. На втором месте театр, спектакли и постановки – 16%. Еще 8% отметили интерес к праздникам и массовым мероприятиям, включая государственные даты и городские события. Чаще всего о мероприятиях респонденты узнают от знакомых, друзей и родственников, таких 33%. В интернете и онлайн-поиске 17%, еще по 8% узнают о событиях через объявления и афиши, а также через пуш-уведомления. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
2: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
2: Да, идите.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территорий и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карт участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций — автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Открытие «Полдень».
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. Типичные самозанятые 26 года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом, если мужчина чаще работает в строительстве или такси, в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых и 90% из них мужчины, то женщина в сфере красоты или IT, где сосредоточены 7% плательщиков НПД, 96,7% представителей прекрасного пола соответственно. Об этом рассказали аналитики портала «Самозанятость онлайн». По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за 5 с лишним лет не произошло, однако ключевое изменение все же есть. Это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса. И в завершении выпуска: роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Строки». «Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив «Граф Аверин», колдун Российской империи Виктора Дашкевича, замыкает тройку лидеров «Черной кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен Харбор», «Таны Френч» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
4: Всем привет, дорогие радиослушатели! Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга Юрент предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень на Комете.
4: И снова здравствуйте. Программа «Рабочий полдень» на Комете начинает свою работу. С вами Игорь. До 14.00 принимаю ваши заявки по телефону 8-916-244-00-44. Присылайте ваши поздравления, пожелания на любую песню, которую вы хотели бы сегодня услышать в эфире. Поздравьте кого-нибудь с днем рождения. Сегодня у меня вот тоже вот есть повод поздравить человека с днем рождения. И поэтому я сегодня с вами до 14.00 в дневном эфире. Вот, поэтому в вечернем чехове мы ожидаем сегодня Ольгу. Между тем мы начинаем с группы «Чили», дальше Робби Уильямс и Боб Синклер. И до 14.00 сегодня ваши заявки, поздравления и пожелания.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути мой.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень. Радио «Комета».
2: В эфире программа «Рабочий полдень» с Игорем. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. У меня есть некие проблемы сейчас с Телеграмом. Ну, в принципе, это нормальное явление. Так что принимаю ваши заявки через обычный мессенджер, смс-очки и Макс. Можно позвонить в прямой эфир. Это вообще идеальный вариант. Вы точно дозвонитесь. И, естественно, я вашу заявку приму очно. Вот. Сейчас, конечно же, мы знаем, что идет большой конфликт на Ближнем Востоке, и многие агентства, да, пишут, например, Bloomberg пишет, что война на Ближнем Востоке грозит экокатастрофой, учитывая, что наши туристы туда ездят отдыхать. Я там, правда, не был на Ближнем Востоке, да, но хочу сказать, что спутниковые снимки показывают, что количество нефтяных пятен в Персидском заливе значительно увеличилось, и пишут, что их даже больше, чем это было во время конфликта 90-х года, когда там погибло там 10 тысяч тонн рыбы и 20 тысяч птиц погибло. В общем, 11 миллионов баррелей нефти разлилось туда, а тогда вот. Поэтому сейчас, конечно же, это главная проблема, потому что я не знаю, о чем люди там думают на самом деле, да. И физическая проверка инцидентов в регионе остается сложной задачей из-за продолжающегося конфликта, учитывая, что мы рассказывали о том, что там интернет-кабели еще проходят, да, которые могут, так сказать, соединять Европу, Азию и частично так Америку, да, поэтому там в районе 500 кабелей проходят в этом месте. И, в общем, некоммерческие организации, частные компании используют спутники для отслеживания событий, так что все из космоса достаточно видно. Вот, поэтому на самом деле, конечно, ситуация тревожная, и экологи, конечно же, изучают морские экосистемы в Персидском заливе, поскольку кораллы там способны выдерживать высокие температуры морской воды, что делает их ключевыми для понимания последствий глобального потепления в других частях мира. Ну, учитывая, что там еще и Мальдивы рядом, в общем, Индийский океан это недалеко, все это как бы в одной экосистеме. Но касаемо музыки, то, наверное, я поставлю композицию «The Sign», «Знак», да, группа «Ace of Base». И Владимир Кузьмин, ключевой вопрос. Поэтому это ключевой вопрос сейчас для всех экологов всего мира. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на камере.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8 916 244 2044.

0: Сочи. Полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Привет! Мы группа

0: 92,6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем у меня заявка. Заявка от Елены Рудаковой, которая попросила что-то итальянское, да? Ну вот я сейчас пытаюсь, во всяком случае, сделать перевод заявки. Вот, заявки. Перевод заявки. Ну, в общем, non en un caso. Вот дайте мне вспомнить, что же это может быть такое. Вот что это может быть такое с итальянского. Да, перевод с итальянского. Забыл. Casa – это дом, а вот caso – это уже что-то другое. В общем, называется композиция «Не случайность». Вот. Я нашел ответ на этот вопрос. Композиция группы «Лунатик». Non caso. Не случайно. Надо запомнить. Не случайно. Елена, спасибо большое за заявку. Ну, в общем, я прочитаю полностью сообщение. Доброго дня, Игорь. Случайно услышал песню в исполнении ранее неизвестного мне дуэта. Очень понравились. Поставьте, пожалуйста, «Лунатик». Не случайно. Спасибо, Елена. Делаем. Ну и заодно я тут свой итальянский чуть-чуть подучу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Сегодня доступны СМС, МАКС и телефонные звонки.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Лето. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Ты.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
2: Между тем, рабочий полдень плавно отбивает первый час. У меня есть заявка уже одна на следующий час. Поэтому после выпуска новостей мы с вами вновь встретимся.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916. На улицах Старой Лопасни 13 часов.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. Типичные самозанятые 26-го года – это мужчина или женщина в возрасте от 30 до 40 лет с высшим образованием и детьми, житель Москвы или Московской области. При этом, если мужчина чаще работает в строительстве или такси, в этих сферах заняты 15% от общего числа самозанятых и 90% из них мужчины, то женщина в сфере красоты или IT, где сосредоточены 7% плательщиков НПД, 96,7% представителей прекрасного пола соответственно. Об этом рассказали аналитики портала «Самозанятость онлайн». По их словам, серьезных сдвигов в социально-демографическом портрете за 5 с лишним лет не произошло, однако ключевое изменение все же есть. Это переход самозанятых от роли временных фрилансеров к системной единице малого бизнеса. И в завершении выпуска. Роман Яны Вагнер «Тоннель» стал самым востребованным детективом среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе «Кион Строки». «Тоннель» — напряженная психологическая история, где атмосфера замкнутого пространства усиливает драму и ощущение тревожной неопределенности. Следом за ней идет исторический детектив «Граф Аверин», колдун Российской империи Виктора Дашкевича. Замыкает тройку лидеров «Черной кувшинки» Мишеля Бюсси. В топ-5 также попали «Брокен Харбор», «Тан и Френч» и «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
5: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
5: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
5: Да!

0: лето.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. 13:06 на часах. Между тем, сегодня 25 мая. Понедельник, последняя неделя весны. И, естественно, начинаются выпускные. Приветствую, Игорь. Вот пишет нам Зульфия. Сегодня замечательный день, выпускной в школах, и у моей дочери тоже праздник, окончен 4 класс. Хочу передать искренние поздравления всему 4 Б-классу и нашему дорогому классному руководителю Козловой Лауре Армановне. Спасибо за эти годы, за знания и поддержку. Пожелайте всем удачи на летних каникулах и в 5 классе тоже. Поставьте, пожалуйста, композицию «Солнечной регги» в исполнении «The Kids in Blue». Ну, я так понял, что это кавер группы «Laid Back». Ну, точно так угадал, да. Спасибо. Спасибо вам, Зульфия, за заявочку. Я сегодня поздравляю всех, у кого сегодня выпускной. Желаю всем хорошо отдохнуть. Если кто-то дальше будет учиться, учитесь. Познавайте знания, читайте больше, не сидите вы в телефонах. Вот, читайте больше какой-нибудь познавательной литературы. Интернет, в принципе, такая штука, где можно получить какую-то полезную информацию, во всяком случае, да. И читайте больше правильной, проверенной информации. Вот так вот, а это все в книжках. The Kids in Blue для 4 Б и Лауры Армановны Козловой сейчас. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. И соблюдайте самообладание. В исполнении Лауры Бренниган будет следующая композиция. Вот, как раз тезка. Тезка как раз Козловой Лауре Армановне. В общем, и очень в свое время была популярная певица. Я думаю, что я тоже посвящу вот классному руководителю композицию «Self-Control». Вот, тем более учителям надо соблюдать самообладание, потому что дети совершенно разные попадаются. Вот, поэтому всем доброго дня и продолжаем принимать заявки по телефону 8-916-244-0044.
0: Рабочий полдень на Комета.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня звонок был от Александра Викторовича, который попросил, как всегда, какую-нибудь хорошенькую музыку. Ну, вот «Балтимор», «Strangers from the Light». И он говорит, а что это у вас сегодня, типа, в диско так закатило, да, «Рабочий полдень»? Ну, сегодня есть некий момент такой, да, когда встречаются композиции, которые... Я их что-то в последнее время часто встречаю, что музыка, видать, в таком глубоком застое находится, что все полезли в сундуки, в закрома, чтобы оттуда что-нибудь украсть и сделать какую-нибудь свою песню. Но, опять же говорю, даже без интернета, в принципе, мы знаем эти композиции все, которые идут из далеких 60-х, 70-х, 80-х, в общем, из 20 века, да, поэтому нас уже не обманешь, вот, поэтому если молодежь, конечно, которая не знает, вот, они используют там всякие шазамы, лезут в компьютер, смотрят, что там, где там, откуда это все появилось. Тем не менее, я посмотрел документарии про Кайли Минок, я уже говорил, вот, премьера состоялась 20 мая на Netflix'е. И Кайли Минок тогда действительно сделала такой большой прорыв от, так сказать, от киноактрисы до популярной поп-певицы. Вот. И потом ушла в альтернативку. И, видать, альтернативка не особо пошла, потому что это явно не ее стиль. И она вот в фильме так сказала, так говорит, все, говорит, типа, давайте петь настоящее танцевальное диско. Ну, в общем, она там так и осталась. Поэтому мы, пожалуй, тоже эту тему подхватим. Значит, «Балтимор» это, так сказать, итало-диско. Ну, а далее Кайли Минок с композицией «Lights Up». Это прям совершенно новая композиция. Сингл, смотри, уже за 4000 там в интернете толкают с этой композицией, да. Вот, поэтому «Балтимор» и Кайли Минок прямо сейчас. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку на любимую песню, 8-916-244-00-44. Но я хочу сказать о том, что вот как Кайли Минок рассказала про концерт в Москве.
2: Наконец я в Москве, хотя на это у меня ушло 20 лет. Вообще этот тур включает массу новых для меня городов. И перед каждым выступлением я очень волнуюсь.
1: Вот так вот, все волнуются. Поэтому «Балтимор», «Strangers from the Light» и Кайли Минок прямо сейчас в программе «Рабочий полдень». Я с вами до 14.00 сегодня.
0: «Рабочий полдень»

Между тем, у меня заявка от Антона Евгеньевича, который пишет: «Привет всем, для тех, кто в дороге, пожалуйста, Анабель Ковальский, Hey Boy, Hey Girl». По-моему, мне кажется, это только кавер на Chemical Brothers.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавненько движется к своему логическому завершению. Я благодарю всех, кто сегодня со мной. Спасибо вам большое за заявки. И хочу сказать, что сегодня в радиокалендаре, я почему-то 25 мая помню, как советских времен, как день освобождения Африки. В общем, этот день также называют Днем Африканской Свободы и посвящают годовщине образования Организации Африканского Единства. Вот, поэтому сегодня в Африке празднуют День Освобождения Африки от апартеида. Вот. И, насколько я знаю, практически победили апартеид в Африке. Много стран свободных, но тем не менее, понимаете, страны бедные и все равно требуют помощи. Либо нашу, либо еще откуда, либо соседнюю. Но, в общем, все равно помощь туда требуется постоянно. На тему Африки у нас композиция классическая 83-го года Рос Лоранс и кусочек фильма «Брат 2». Прям совсем секундное дело. Но тоже про Африку. Далее немного рекламы, и мы движемся к окончанию рабочего полдня. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете. Радио «Комета».
2: Заходи в Африку. Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
7: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
6: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
8: Заходи в Африку.

Время, отведенное в программе «Рабочий полдень», заканчивается. Всем доброго дня, сегодня хорошего настроения. И провожаем весну на этой неделе. Встретимся с вами в среду, я буду с вами полный день. С вами был Игорь.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минпросвещение России с нового учебного года внедрит трехуровневую систему оценки поведения школьников. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, передают РИА Новости. По словам министра, введение оценки поведения в школах является важным шагом в формировании комплексного подхода к воспитанию и образованию. Как добавил глава Минпросвещения, для советников, директоров по воспитанию, оценка поведения станет важным маркером, который поможет объективно оценивать динамику, выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Введение платы за VPN-трафик в России отложили, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. И в завершении выпуска почти половина, 43% опрошенных студентов России планируют подрабатывать летом 2026 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного VentureGo. Уже сейчас почти каждый второй опрошенный совмещает учебу с работой. 39% подрабатывают, еще 9% работают в штате по графику. При этом отношение к летней занятости у молодежи разное. 49% считают, что летом лучше отдыхать, 19% видят в подработке пользу и для дохода, и для самостоятельности, 14% называют ее хорошим способом занять себя, а 10% – возможностью получить первый опыт работы. Для студентов заработок часто связан не только с базовыми расходами. 36% хотят подработать, чтобы чаще ходить в кафе, рестораны, на выставки, в театры и другие места досуга. Еще 19% планируют заработать на крупные покупки или накопления. 14% – на ежедневные расходы, 13% – чтобы помочь семье и близким. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
4: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: спали, так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92,6

Комета. Комета.

0: городе и районе 15 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: Всех приветствую на волнах бодрого настроения. В студии у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Будьте с нами.
1: Времени мало так. Время моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дорогие слушатели, тут новости подоспели. Центробанк официально признал, цены на жилье просто зашкаливают. По данным РБК, директор аналитического департамента регулятора Александр Данилов честно признался: «Даже не понимаю, сколько теперь нужно зарабатывать на квартиру». Конец цитаты. После сворачивания льготных ипотек рынок перегрелся, но продажи уже стабилизировались. Ждем нового баланса. Копите на первый взнос? Тогда держите руку на пульсе. Хотелось бы, конечно, чтобы цены стали более адекватными. Stand by
1: all systems. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
2: От любимых мелодий к мыслям вслух. Вспоминать прошлое – это то же самое, что смотреть в зеркала заднего вида. Важная, надо сказать, процедура, без которой не...

0: Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125.
1: Еще комплексные обеды.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета».
1: Я тут загуглил статью про криотерапию, которая подразумевает охлаждение всего организма. Процедура проводится в криокамерах с температурой от минус 10 до минус 160 градусов, от 30 секунд до 3 минут. Иногда используется метод обдува холодным воздухом до 30 градусов мороза в интервале от 5 до 10 минут. Всем здоровья! Наверное, начнем с закаливания перед тем, как начинать криотерапию.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга «Юрент» предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
4: Музыка улетела, но скоро вернется. У меня вопрос. Какие три песни вы бы взяли с собой в дальнюю поездку? И подумайте, почему именно эти песни. Подобные размышления добавляют осознанности.

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: К 2028 году в России планируется ввести обязательную государственную регистрацию средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщает пресс-служба правительства. К 2028 году МВД и Минтранс обеспечат государственную регистрацию СИМ с установкой номерных знаков. Помимо этого, к 2030 году должен быть решен вопрос об обязательной маркировке средств индивидуальной мобильности, подтверждающей их соответствие установленным требованиям безопасности, сообщает ведомство. Сегодня за курсом доллара следит только каждый пятый россиянин, за евро каждый восьмой. Это показал Суперджоп, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка. На этом фоне интерес экономически активных граждан к валютным котировкам продолжает падать. Сегодня за долларом следят 19%. В апреле 2024 года было 23, за евро 13%, был 21. Оба показателя самые низкие за всю историю наблюдений. При этом мужчины значительно чаще женщин следят за валютными курсами. 27% против 11, соответственно, по доллару, и 17% против 9 по евро. И в завершении выпуска. Современная российская молодежь стала рекордно одиноким поколением за последние 100 лет. Именно это является основной причиной снижения рождаемости, заявил эксперт по демографии Сергей Галиев. По его словам, к сегодняшней ситуации население шло плавно. Речи о каком-то внезапном провале не идет. Это общая динамика постепенного снижения рождаемости и нарастания кризиса семьи. У нас ежегодно сокращается количество семей, а количество одиноких людей растет, особенно среди молодежи, пояснил эксперт. Молодые мужчины у нас одинокие в 60% случаях, женщины в 40%. Такого не было никогда за последние 100 лет. По его мнению, факт того, что сегодняшняя молодежь стала самой одинокой за последний век, во многом связан с развитием технологий, причем сами молодые люди не особо осознают эту проблему. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Приветствую всех путешественников. Оказывается, Россия и Китай наращивают авиасвязь. Рейсов будет еще больше. По данным Минэкономразвития, это мощный буст для бизнеса, туризма и ярких проектов. А главное, без виз. Продлили до конца 2027-го. Хотите в Азию? Ловите момент. Бронирование на лето взлетели почти на 80%. Вьетнам, Китай, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Выбирайте направление и пакуйте чемодан. Новые рабочие места, рост экспорта услуг и море возможностей. Все это уже в расписании вылетов. Мечтаете о закате на пляже или о деловой поездке? Сейчас идеальное время под хиты на любимой волне.
1: Радио «Комета» 92,6

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И. 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Недавно в интернете наткнулся на любопытный социологический опрос. Оказалось, что 67% жителей России придерживаются мнения, что детям не нужно заводить аккаунты в социальных сетях. По всей видимости, это отвлекает от учебы и повседневных дел. Потом никто не знает, чем дети увлечены в глобальной паутине. Здесь никто не говорит, что нужно запрещать ребенку нынешние достижения. Но ограничивать время посещения подобных увлечений точно необходимо, поскольку соцсети могут забирать уйму времени, которое лучше потратить с пользой.
1: Комета 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Изведений к постоянному желанию отдыхать. Врачи советуют регулярно бывать на свежем воздухе, гулять даже в пасмурные дни, общаться с близкими людьми и чаще улыбаться. Кроме того, полезно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Это поможет улучшить гормональный фон. В рационе должны быть продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3. Можете добавить разные виды рыбы, морепродукты, а также грецкие орехи, льняное масло и авокадо.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. В России представили беспроводную газонокосилку. Компания Dream объявила о выходе на российский рынок роботизированной газонокосилки Dream A1 Pro 2000. Одной из ключевых особенностей модели стала система OmniSense с поддержкой 3D-лидар-навигации. Газонокосилка способна строить карту территории и ориентироваться на участки без дополнительных маяков и проводов, которые обычно используются в подобных устройствах. A1 Pro 2000 поддерживает создание 3D-карты участка и U-образное планирование маршрута. В отличие от хаотичного перемещения, устройство формирует последовательную траекторию движения и корректирует ее в реальном времени для более равномерного покрытия газона. Высоту среза можно регулировать через приложение в диапазоне от 30 до 70 мм. По данным компании, за сутки модель способна обработать до 1000 квадратных метров в стандартном режиме. Также предусмотрена система распознавания препятствий. Газонокосилка умеет объезжать деревья, садовую мебель, игрушки домашних животных и другие объекты на участке. Для работы на сложном рельефе устройство оснастили колесами с усиленным сцеплением. Заявлена поддержка уклонов до 45%. Через приложение Dream Home можно создавать отдельные зоны кошения, настраивать расписание и использовать несколько маршрутов. Поддерживается работа с двумя картами, что позволяет применять одну газонокосилку сразу на двух территориях. Среди дополнительных функций — автоматическое возвращение на зарядную станцию, датчик дождя, защита корпуса по стандарту IPX6 и система быстрой замены лезвий без инструментов. Роботизированная газонокосилка Dream A1 Pro 2000 уже поступила в продажу в России. Устройство доступно на официальном сайте бренда, фирменных магазинах и у розничных партнеров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Дамы и господа, столица вышла на исторический максимум. Там средняя продолжительность жизни достигла 80 лет. По этому показателю Москва в одной лиге с лучшими мегаполисами Европы. Об этом невероятном результате рассказал мэр Сергей Собянин. Теперь 80 лет. Это не только про возраст. Это про качество жизни, медицину, спорт и правильный вайб города. Живем дольше, живем ярче. Столица, ты в порядке.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: В этот самый момент пожелаю вам счастья. А что значит быть счастливым и делиться этим чувством с окружающими? Это в любой ситуации оставаться человеком. Музыка скоро вернется. Дождитесь.
1: Дари.
2: Люби.
1: Улыбайся и восхищайся.
2: Ой.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Один шаг, как от любви до ненависти. Может быть, у вас и получится растопить ледяное сердце. Но помните, это самое сердце потом снова замерзнет, но уже с вами. Привычка творит чудеса. Она работает как сообщающийся сосуд. Рано или поздно уровни вашей заинтересованности обретут покой и скучное равновесие. Не хотел бы так остужать свои чувства.

Уважаемые слушатели, Минздрав бьет тревогу. Ожирение наступает. И особенно тревожно среди подростков, по данным РИА Новости. Лишний вес фиксируют во всех возрастных группах. Но 80% случаев у молодых людей. Вообще без генетики, чисто образ жизни. А последствия серьезные. Давление, диабет, проблемы с сосудами. Не откладывайте здоровье на потом. Движение, спорт, баланс. Вот это наш лайфстайл. Берегите себя.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товара по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 220.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: На твоем любимом радио.
1: От музыкальных ритмов к коммуникации. Танец – это явный язык тела. Движения могут многое рассказать о человеке, о его скромности или, наоборот, харизме. Невербальное общение – самое честное, поскольку наша уверенность – это не всегда слова, а часто поведение и поступки. Под любимые песни на дорогой сердцу волне.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92.6 FM.
3: Спасибо всем за компанию. Время снова пролетело быстро, но с пользой. С вами был Дима Казанцев. До встречи на танцполе, то есть в эфире. Пока-пока.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Введение платы за VPN-трафик в России отложили. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным газеты, власти не намерены обязывать операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Также уточняется, что в настоящее время не существует документов, в котором были бы прописаны сроки принятия таких мер и обязательства мобильных операторов. При этом, отметил источник, пока нет понимания, как именно можно ввести плату за VPN-трафик. Ведь многие российские сервисы пользуются иностранными IP-адресами. По его словам, данная мера может быть технически нереализуема. В России приступили к пересмотру отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе социального фонда. Социальный фонд приступил к проактивному пересмотру отказов, вынесенных семьям из-за превышения доходов, говорится в сообщении. Пересмотр отказов, сделанных в 2026 году, будет сделан автоматически. Пособие назначат без каких-либо действий со стороны семьи. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить с 22 мая. В среднем по стране пособие для многодетных семей составляет 9200 рублей на человека. И в завершении выпуска. В 26-м году купальный сезон может начаться раньше привычных сроков из-за устойчивого тепла. Однако комфортно купаться удастся только после устойчивого прогрева воздуха и водоемов. Об этом газете «Известия» сообщила ведущий специалист метеоновостей Татьяна Позднякова. По словам эксперта, традиционно купальный сезон в средней полосе России можно открывать на следующий день после Троицы. В 26-м году этот праздник пройдет 31 мая, поэтому условной датой начала сезона считается 1 июня. Однако синоптик объяснила, что официальным началом купального сезона будет момент, когда температура воды достигнет плюс 16 и плюс 17 градусов. При этом даже такие значения не обеспечивают комфортное нахождение в водоеме. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: 10 мая на календаре. Всем добрый вечер. Наконец-то мы снова здесь с вами вместе собрались. Ближайшие 2 часа проведем вместе. Зовут меня Ольга Лихова, и начинается у нас здесь торжественная вечерняя Чехов. Программа по вашим музыкальным заявкам, ваши музыкальные приветы и поздравления. Напоминаю, номер нашего Макса. 8-916-244-00-44. А также напоминаю, что у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже опубликована тема ближайших 2 часов. Обсуждать сегодня с вами хочу очень такую тему интересную, на мой взгляд, и важную для меня, потому что я книголюб. Обсуждать мы сегодня будем книги в 21 веке, читать или сжигать. Почему такая новость, почему такая тема обсуждения? Да потому что буквально вчера вышла новость на портале life.ru о том, что в ряде детских библиотек России начали ограничивать выдачу литературы детям, если в тексте встречаются слова, которые могут трактоваться как связанные с запрещенными препаратами. В числе упоминаемых ограничений произведения оказались «Похитители волшебной пыльцы», а также часть книг по ветеринарии и биологии из упоминания грибов и всего такого подобного прочего. А в связи с этим хочется вас спросить, читаете ли вы книги, если читаете, то бумажные это или электронные книги, и вообще, что думаете про чтение в 21 веке, нужно ли оно при таком обилии видеоконтента и аудиоконтента, вообще, есть ли необходимость в чтении, ну и, собственно, как расширяете кругозор, что читаете, мне все очень интересно, будем с вами общаться в ближайшие 2 часа, ну и жду от вас ваши сообщения, также в группе радиостанция «Комета» ВКонтакте под темой опубликованной, то есть под анонсом сегодняшнего вечера. Поэтому пишите, буду ждать. С 18 до 22 часа проведем вместе. Напоминаю, подписывайтесь на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, а заодно подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasne.ru. Будьте в курсе не только музыкальных событий города, но и вообще в целом всех новостей города. Кстати, вот пока сегодня шла на радиостанцию, думала, ноги сломаю, потому что там вообще все перекопано у нас везде. Ну, а, как всегда, по традиции, пока что пару слов о погоде скажу всем, потому что, мало ли, вдруг кто-то не знает, вдруг кто-то на улице еще не был. Ну, поэтому сейчас буквально парочку слов скажу. На улице сейчас плюс 18, и, в общем-то, там не ожидается потепления сильного. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме, и обещают нам дождь с 22 часов до 4 утра. Ну что ж, посмотрим. Пока что там облака гуляют. Будем надеяться, что дождем все прольет и гром громыхнет, и будет у нас еще и воздух чистый, свежий, все будет замечательно. Напоминаю, тема сегодняшнего нашего общения и эфира 2 часов ближайших – это книги в 21 веке, читать или сжигать. Будем общаться, разбираться вообще, что такое книги и нужны ли они нам сейчас в 21 веке. Жду ваше мнение и вашу любимую музыку. Поэтому заказывайте. Ну а пока у меня на очереди 30 seconds to Mars, Walk on Water и Bon Jovi, We Got It Going On. Слушаем и наслаждаемся, делаем громче.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. В ближайшие два часа, напоминаю, пройдем с вами вместе. Напоминаю, номер заказа вашей любимой музыки. 916-244-0044. Это мессенджер «Макс». Также можно оставить свой комментарий в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под постом-анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». И напоминаю, обсуждаем мы сегодня книги в 21 веке. Читать или сжигать? Давайте разбираться с самого начала. Что же там в итоге было-то с этими книгами? И почему там, что с ними произошло? В общем-то, ситуация была следующая. 24 мая портал life.ru публикует новость с такую замечательную: волшебная пыльца в черном списке. Детям перестали выдавать ряд книг в библиотеках из-за запретных слов. Ну и, в общем-то, под запрет попали слова «грибы», «зелье», «волшебная пыльца» и «маковое поле». Из-за таких формулировок под ограничения попали не только художественные произведения, но и книги по медицине, ветеринарии и биологии. Сотрудники библиотек отмечают, что детям просто перестали выдавать ряд изданий, даже если в них присутствует какое-то некое упоминание запрещенных веществ. В некоторых случаях книги доступны только взрослым по запросу. В числе упоминаемых ограниченных произведений оказались «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии «Жизнь замечательных людей», «Всеобщая история религии» и «Кто поставил кролика Роджера». В общем-то, казалось бы, ничего такого страшного в этом и не случилось, но сколько еще книг с упоминанием всяких непонятных вообще вопросов и моментов? Это хороший такой вопрос. И надо ли оно вообще детям это все читать? Поэтому хочу узнать ваше мнение. Вообще, нужны ли книги? Надо ли их читать или просто сжигать и уничтожать? Пишите, пожалуйста, свои комментарии, пишите свое мнение. Очень интересно с вами пообщаться. Но я пока вот немножко тут разобралась в вопросе про чтение в целом. И если, допустим, не брать какие-то сомнительные произведения, то в целом тема достаточно дискуссионная, которая затрагивает культурные, социальные и личностные аспекты. Это я про чтение, да-да. С одной стороны, книги — это важный инструмент развития, такой источник знаний, эмоций. А в другую сторону, да, эпоха цифровых технологий И, в общем-то, зачем при таком информационном перегрузе читать, если можно, в принципе, включить себе, не знаю, какой-нибудь аудиоподкаст, и все будет с ним прекрасно. О, очень рада видеть реакцию от наших слушателей. У нас в мессенджере Макс уже идет обсуждение. Антон Евгеньевич присоединяется к нашему обсуждению и пишет: страшно подумать о Булгакове Морфий. Шикарный произведение. Кстати, да, вот мы читали его, по-моему, оно было в качестве дополнительных по школьной программе. Так, песню вижу, песня будет. Так, и, в общем-то, что сказать? Было все это, и разное мы читали, и много всего этого было прочитано, и как-то вот все выжили, никто не испортился. Все-таки я считаю, что отсутствие информации иногда может принести намного больше вреда, нежели присутствие этой информации, дозированная ее подача под контроль родителей. Потому что, естественно, если книжки читать бездумно, то там можно много чего начитать неполезного абсолютно. Согласна полностью. Но есть классические произведения. Вот, собственно, одно из них хочу вспомнить как раз после рекламного блока. Это произведение как раз про то, что там случилось, когда книжки начали массированно сжигать. Ну, а пока что передаю очередь музыки. У нас есть заявка от Антона Евгеньевича. Прошу для тех, кто в дороге, Start Again, Sunlight Brothers. Будет прямо сейчас. Делайте громче и не переключайтесь. У нас интересно.
4: Вечерний Чехов на радио Комета.

Радио «Комета». «Комета». 92,6 FM.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: в 21 веке, читать или сжечь. И прям такое живое обсуждение идет у нас в мессенджере Макс. Напоминаю, номер 916-244-2044. Сюда можно прислать свою музыкальную заявку, при этом поздравления, а также включиться в наше обсуждение. И Антон Евгеньевич пишет: чтение само по себе развивает. Неважно, в электронном виде книга или в бумажном. Книга — это трансляция фильма прямо в мозг, без сценаристов, режиссеров со своими спецэффектами. В общем-то, книга — это шедевр, но дорогой. Да, согласна. Стоимость книг сейчас зашкаливает. И, честно говоря, мне, как человеку, который любит книги, это очень больно. Прям заходишь в книжные магазины и понимаешь, что просто вот они, все честно заработанные копейки, готовы остаться прямо здесь, потому что очень много интересного. И, на самом деле, выходит и сейчас очень много и современного интересного, и классика. Классика, вообще, коллекционные книги для меня — это тоже такая отдельная часть приятного. Вот мне интересно узнать, кто-нибудь коллекционирует книги? Покупаете ли вы книги и как часто? Тоже пишите. Антон Евгеньевич продолжает. Книги покупать не по карману, записан в библиотеку. Любимое произведение — «Мастер и Маргарита». О, я с вами. Мое тоже. «На Западном фронте без перемен», «Портрет Дориана Грея». Тоже, кстати, да, читала. Вообще впечатления невероятные. В общем, ну, круче, чем фильм. Это ничего не сказать, потому что все-таки, когда читаешь книгу, прям погружаешься в нее. И добавляет Антон Евгеньевич: «Мертвые души». Книги, которые описывают любовь, боль войны, жизнь человека в обществе и политическую, и экономическую обстановку в стране. Считаю, что должны прочитать хотя бы по разу люди после 20 лет. Антон, я с вами согласна, потому что чтение, оно все-таки облагораживает человека. Помимо того, что это интересно, это еще развивает интеллект и когнитивные навыки. Чтение стимулирует мозг, улучшает память, концентрацию, логическое критическое мышление. Оно тренирует способность к анализу информации, к запоминанию деталей, к выстраиванию причинно-следственных связей. Поэтому, как ни крути, без чтения мы никуда. Но, более того, это расширяет кругозор и эрудицию. Люди знакомятся через книги с разными культурами, историческими эпохами, концепциями философии, научными знаниями. Книги позволяют увидеть мир во всей его многогранности и развить в себе умение связывать факты между собой. Ну и с книгами можно путешествовать. Как, где еще, как не в книге, можно прочитать яркие описания мест, в которых ты никогда ни в жизни не был и, возможно, даже и не побываешь. Ну, почему бы и да. Формирование эмоционального интеллекта и эмпатии также занимаются этим книги. Через переживания героев человек учится понимать чужие чувства, развивает сопереживание и умение строить глубокие отношения с окружающими. Ну и самое главное для меня – это улучшение речи и грамотности. Чтение, что ни говорите, обеспечивает ваш богатый словарный запас, развивает умение грамотно выражать мысли как в устной, так и в письменной речи. Также формируется стрессоустойчивость и эмоциональное благополучие. Погружение в книгу помогает отвлекаться нам от повседневных проблем, расслабляться, снижает уровень стресса. Ну и, конечно же, это личностный рост и самосовершенствование. Куда же без них? Книга становится зеркалом, в котором мы видим отражение себя и помогает нам быть мудрее и осознаннее. Более того, книги вдохновляют на новые идеи, мотивируют к саморазвитию, расширяют наши горизонты. Ну а в качестве такого негативного примера обращения плохого с книгами можно привести роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», где, собственно, изображен мир, в котором книги запрещены и уничтожаются. В итоге общество теряет способность к мышлению, нравственные ориентиры и индивидуальность. Вот на этой прекрасной ноте, пожалуй, пойдем в музыку. У меня сейчас на очереди есть прекрасная композиция такая. Пожестим чуть-чуть. Группа Sim, The Rumbling. И потом Hellstorm будет встретить вас за ней. Jump the Gun. Ну а потом рубрика «Моя машина». Не переключайтесь. С нами интересно.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ анонсировал обновленную Ниву Легенд. Внедорожник представят на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Он получит новый двигатель и ряд других изменений по технике. Снаружи новинку можно отличить по светодиодной головной оптике, обвесу, новым колесным дискам и не только. Все подробности на премьере. Challenge G6 официально поступит в продажу до конца мая. При этом первую партию автомобилей уже отправили дилерам. Они добрались до покупателей и даже начали получать номера. Challenge G6 – это кроссовер новой российской марки. Машины на базе моделей JQ выпускают в Санкт-Петербурге. Цена в районе 2,5 миллионов. Чанган расширит модельный ряд в России в этом году. В компании официально подтвердили распространившиеся ранее сообщения. В концерне планируют выпустить 3-4 новых моделей, в том числе под люксовыми марками Diplo и Avator, а также обновить уже имеющиеся модели Yunis CS75 Pro и CS75+. Недавно в России стартовали продажи новой Amoda C5. Смена поколений принесла робот вместо вариатора. В спортивном режиме машина довольно динамична, но к настройкам есть вопросы. Адаптивный круиз-контроль и система ADAS на трассе ведут себя на удивление корректно. Подвеска и рулевое управление также порадовали. А вот эргономика не идеальна, как и у многих современных автомобилей. Подробнее о новой Amoda C5 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
7: Вот так вот, как всегда, подошел первый час к концу, быстро и незаметно. Но ничего страшного, у нас еще есть второй, поэтому не расслабляйтесь, я еще вас не покидаю никуда. Здесь в студии по-прежнему я, зовут меня Ольга Ольхова. У нас сегодня рубрика «Вечерний Чехов». Программа «Вечерний Чехов». Ну да, бывает, я тут на жаре сижу, меня тут немножечко уже разморило, мне жарко. Я не совсем соображаю, кто я, где я. Кондиционер не справляется. Кстати говоря, вот кондиционер — вещь такая. Вроде как есть, вроде как он тебе там что-то дует, а потом ты выходишь и понимаешь, что тебя продуло этим кондиционером. Ладно, не будем о грустном, будем о хорошем. Будем о книгах. И обсудим у нас тему наших сегодняшних двух часов. Книги в 21 веке. Читать или сжигать? И вот пока что мы склоняемся тут дружно к мнению, что сжигать книги нельзя. Это культурное достояние, поэтому не надо их никуда девать. Но, вы знаете, есть аргументы против чтения. Многие так считают. Вот сайт psychologist.ru мне тут помогает вместе с сайтом zen.ru. И что пишут? Трата времени – это бесполезное, говорят. В эпоху быстрого режима и жизни и доступности информации некоторые считают чтение неэффективным способом получения знания по сравнению с другими форматами. В качестве примера приводятся видео, подкасты и так далее. Вот второй аргумент, конечно, да, он весомый, но я думаю, что его можно пережить. Это высокая стоимость. Книги, особенно новинки, могут быть просто заоблачно дорогими, а электронные версии не всегда бесплатные. Вы знаете, даже находят вред для здоровья, потому что, говорят, длительное чтение может негативно сказываться на зрении, а также при напряжении мышц из-за статичного положения тела. Что могу посоветовать? Читайте в удобном кресле с дополнительным источником света, и тогда все у вас будет прекрасно. Также говорят мне тут, что существует риск эмоционального дискомфорта. Некоторые произведения могут вызвать стресс, депрессию или болезненные воспоминания, особенно у людей с чувствительной психикой. Но есть много литературы, в которой нету всего этого. Но в конце концов, если у вас депрессия, не надо читать «Преступление и наказание» Достоевского. Читайте что-нибудь более такое легкое, я не знаю, там, например, какой-нибудь красивый роман. Их же можно найти. Я не предлагаю вам читать какие-то там прям вот драматические произведения. Читайте просто, читайте хотя бы, даже хотя бы читайте что-то легкое. Читайте, в конце концов, анекдоты, они всегда поднимают настроение. И также пишут, что книги могут способствовать изоляции от реального мира, потому что чтение требует уединения и концентрации, что может ограничивать социальное взаимодействие. Скажу честно, иногда хочется уйти с головой, и хочу услышать ваше мнение. Напоминаю, что можно написать его на мессенджер Макс по номеру 916-244-2044, а также в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. У нас есть анонс сегодняшнего вечернего шоу, поэтому пишите заодно в комментариях и там. И не забывайте заказывать вашу любимую музыку. Кстати, этим у нас и занимается наш слушатель Антон Евгеньевич. Пишет: давай жестить. Clawfinger, do what I say. Конечно, под конец часа чего-нибудь такого этакого хочется. Ну а в следующем часе уже обсудим, почему все-таки книги не стоит сжигать и уничтожать, и что же такое литература сейчас, и какую ценность она нам несет в будущем и в нынешнем. Поэтому не переключайтесь, делайте громче, заказывайте свою любимую музыку на радио Комета 102.6 FM в программе «Вечерний Чехов». Ну, а я пока что напомню, что надо зайти подписаться в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, чтобы быть в курсе музыкальных событий города. Там у нас еще финальный выпуск «Чероки Шоу» остался финальный, потому что все, мы уходим на летние каникулы. «Чероки Шоу» до сентября попрощаются со всеми, поэтому ловите последние моменты, наслаждайтесь живой музыкой, ну и заодно подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlapasnia.ru. Будьте в курсе событий города в целом. Иногда это полезно. По крайней мере, как вот я бы сегодня пошла бы пешком и не дошла бы, потому что можно ноги сломать. Ладно, встретимся в следующем часе. Не прощаюсь с вами. У нас сейчас Клоупингер. Do what I say. Под конец часа.
6: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: 102.6 FM. Здесь в студии по-прежнему я. Зовут меня Ольга Ольхова. Проведем ближайший час вместе. Напоминаю, что у нас сейчас вечерний чех. Это программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши музыкальные приветы и поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44. А также у нас в группе для станции «Комета» ВКонтакте. Можно присоединиться к нашему обсуждению. Обсуждаем мы сегодня книги в 21 веке. Сжигать или читать, что с ними делать. И там же можно заказывать музыку в комментариях. Поэтому не теряйтесь. Находите нас и давайте слушать вашу любимую музыку. Ну и продолжаем мы про книги рассуждать вообще. Тут я спросила, к чему же может привести, каким последствиям уничтожение всех книг и утрата навыка чтения. И вот мне тут наша замечательная Алиса поэтапно и по всем сферам жизни разложила, что будет в первые месяцы года кризис образования. Школы и вузы лишаются учебных материалов. Преподавание ведется по устному изложению, что резко снижает качество и охват обучения. Стандарты знаний исчезают. Утрата профессиональных навыков. Врачи, инженеры, программисты теряют доступ к справочникам, руководству, научным статьям. Ошибки в работе станут массовыми. Сбои в правовой системе. Законы, договоры, регламенты изначально существовали в письменной форме. Их исчезновение парализуют суды, госорганы и бизнес. Коммуникационный коллапс. Без письменной фиксации невозможно вести деловую переписку. Вот так вот. Составлять инструкции, архивировать данные и устная речь не справится с объемом информации. Культурный шок. Люди лишатся доступа к художественной литературе, философии, истории. Это вызовет тревогу, ощущение потери ориентиров. Ну а, собственно, долгосрочные последствия там вообще среднесрочные, так себе, если честно. В течение 5-20 лет деградация науки и технологий. Нет базы предыдущих исследований, нет способа фиксировать результат. Прогресс остановился. Упрощение языка. Без текстов словарный запас сокращается, грамматика упрощается, речь становится примитивной, исчезает способность формировать сложные идеи. Теряется историческая память. Вот оно самое, мне кажется, ценное, что у нас есть, это память истории. Устные предания искажают факты, а через поколение реальные события заменяются уже мифами и легендами. Экономический спад произойдет. Бизнес зависит от контрактов, отчетов и инструкций, а без них торговля и финансы рухнут, как данность, вернется бартер. Рост авторитаризма. В общем-то, те, кто владеет информацией, владеют миром. Вот что будет. Ну и долгосрочные последствия в случае исчезновения книг – это регресс цивилизации. Возвращаемся к племенам, аграрным общинам. Города у нас сокращаются, все приходит в упадок. Биологический эффект. Мозг адаптируется к новым условиям. Зоны, отвечающие за чтение и абстрактное мышление, просто атрофируются. В общем-то, поколение, выросшее без книг, будет мыслить иначе. Конкретно образно, но не аналитически. Исчезнут сложные искусства, такие как литература, философия, теоретика. Культура сведется к фольклору, танцам и визуальным образом. Ну и замедлятся все инновации. Каждое поколение будет заново изобретать велосипед. Технологический уровень застынет на примитивном уровне. Ну и социальная фрагментация. Без общего культурного кода, а это именно книги по истории, общество распадется на изолированные группы с разными мифами и нормами. Конфликты станут чаще. Вот такая вот, собственно, не перспективная абсолютно новая реальность нарисована мне Алисой в случае исчезновения книг. И я, в принципе, согласна. Да, это так и есть. Есть, собственно говоря, исторические примеры уничтожения книг. И это Александрийская библиотека, которая утратила десятки тысяч свитков и замедлила развитие науки в Средиземноморье на века. Нацистские сожжения книг в 1933 году стали шагом к идеологическому контролю и общей деградации в Германии. Уничтожение библиотек в войнах, когда в Боснии 90-х годов было лишено, уничтожено большое количество книг, это было лишено... Лишен был народ исторической памяти и единства. Нервничаю я от таких обсуждений. Давайте передохнем, а после рекламы уже вернемся к обсуждению. Pretty Reckless, Just Tonight, чтобы выдохнуть.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: приветы и музыкальные поздравления. Что-то как-то тихо сегодня. В понедельник на дворе, походу, никто еще не проснулся после рабочего дня. Все-таки выдохнули, вау, жара была. Ну ничего, ожидаем мы похолодания в ближайшее время. И нам тут дождь обещали с 10 часов вечера, поэтому будьте аккуратнее. И возвращаемся мы к нашей теме сегодняшней. Книги в 21 веке сжигать или все-таки хранить? И, в общем-то, как я сказала в предыдущем блоке, что может, к чему может привести утрата книг? К тому, что, в общем-то, человечество начнет интеллектуально деградировать, начнется технологический и экономический упадок, потеряется культурная идентичность и усилится контроль над людьми через манипуляцию устной информации. Книги — это не просто бумага с чернилами, это целый накопитель коллективной памяти человечества. И утрата этих книг отбросит цивилизацию назад на тысячелетия. Ну и, в общем-то, давайте разбираться, почему же бумажные книги так важны и почему их сохранение критически значимо. Опираться мы будем на культурные, практические и научные аргументы. Ну и первый аргумент — это долговечность и автономность. Бумага, особенно качественная, хранится, между прочим, сотни лет без специальных условий. Чтобы вы знали, древние манускрипты доходят до нас через тысячелетия. Книги бумажные. Они не требуют электричества, доступа в интернет, обновления программного обеспечения или зарядки. Доступны в любой ситуации. Даже при различных чрезвычайных ситуациях, катастрофы, войнах, отключения энергии. Книги устойчивы к технологическим сбоям. Они не сбрасываются до заводских настроек и не теряют данные из-за вируса. Опять же, это надежность хранения информации. Цифровые данные, к сожалению, уязвимы. Жесткие диски выходят из строя, облачные сервисы закрываются, а форматы файлов могут устареть. Через 50-100 лет прочитать электронные документы может оказаться той еще задачей, между прочим, да? Ну и бумажные архивы не зависят от прогресса технологий. Чтобы прочесть книгу 15 века, не нужен специальный софт, достаточно знания языка. Физическое взаимодействие и восприятие. Все-таки, что ни говори, а тактильное ощущение от веса книги, текстуры страниц и запаха бумаги усиливают запоминание и эмоциональную вовлеченность. Возможность физически отметить страницы, делать пометки на полях, вернуться к нужным местам – это улучшает усвоение материала. Исследования показывают, что чтение с бумаги дает лучшее понимание сложных текстов, запоминание деталей по сравнению с экраном. Защита от информационного шума. Бумажная книга не содержит всплывающих уведомлений, гиперссылок, рекламы, кнопок соцсетей. Ну и в конце концов, в бумажную книгу вам вряд ли придет уведомление о каком-нибудь сообщении. Позволяет, в общем-то, это концентрироваться на тексте, развивает навык длительной концентрации. А это очень важный навык в эпоху нынешнего клипового мышления. Старинные книги – это артефакты эпохи. Они несут следы времени, пометки владельцев, особенности печати, шрифты, иллюстрации. Все это источник знаний о культуре, искусстве и быте прошлого. Уникальные экземпляры, первые печатные издания, книги с автографами имеют не только материальную, но и научную ценность. Ну и психологический комфорт. Чтение бумажной книги снижает уровень стресса быстрее, чем экран смартфона. Отсутствие синего цвета от дисплея не нарушает циркадные ритмы. Можно читать перед сном без вреда для сна. Психологически книга воспринимается как завершенный, целостный объект. Читатель видит прогресс, сколько страничек осталось. Это дает чувство контроля над ситуацией. Вот так вот. Такой плюс я для себя заметила. Прям не знаю. Пишите, что вы думаете. Я хочу узнать ваше мнение. Ну и, конечно же, экологическая устойчивость. Книги ремонтопригодны, гаджеты после поломки чаще всего выбрасывают. Ну и что еще можно добавить? В регионах с плохим интернетом или низким уровнем жизни бумажные книги остаются единственным доступным источником знаний. Ну и в школах чтение с бумаги снижает риск отвлечения на игры, соцсети и помогает формировать дисциплину чтения. Ну а семейные библиотеки придают ценности как бы из поколения в поколение. Ну а пока перехожу к музыке. У нас на очереди My Chemical Romance, на-на-на, и The Stirrups, Could Have Been Mine. Слушаем.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: книги, что это вообще, зачем, да, некоторые думают, книги вообще, вот, интереснее обсуждение придумать было сложно. А на самом деле, да, потому что книги, без них невозможно сохранение нашей культуры, нашей памяти. Ну и хочется отметить, в общем-то, один такой немаловажный аспект, почему, собственно, важно сохранять книги бумажные, это страховка для цивилизации. Потому что в случае глобальных технологических коллапсов, такие как кибератака, солнечная буря, какие-то вспышки на солнце, война, бумажные архивы останутся единственным источником знаний по медицине, инженерии, сельскохозяйственным технологиям и науке. Так что, ребята, бумажные книги – это ценность, и еще ого-го какая. Более того, бумажные книги являются гарантией доступа к истории. Без бумажных оригиналов мы рискуем потерять редкие издания, не оцифрованные из-за авторских прав или отсутствия финансирования. Книги на исчезающих языках, документы с пометками исторических личностей. И, в общем-то, баланс с цифровыми форматами. Цифровые книги, конечно, удобны для поиска и переноски, но не заменяют тактильного опыта, не гарантируют сохранность на века и требуют инфраструктуры. Оптимальный вариант, конечно, в нашем случае это гибридный подход. Оцифровывать для доступности все, что можно, и сохранять оригиналы для надежности. Книги, более того, это не только текст, но и шрифты. Это отражение эстетики эпохи. Иллюстрации, искусство книжной графики. А там же бывают всякие, они разнообразные, там их вариаций это тысячи, и это еще и художественная ценность. Переплеты – это как ремесленная традиция, и утрата бумажных книг – это потеря такого весомого и целого пласта культуры. В общем-то, подводя итог, сохранение книги – это не ностальгия по прошлому, а инвестиция в будущее. Даже в цифровую эпоху можно сказать, что бумажные книги остаются незаменимыми как для отдельного человека, так и для человечества. И, в общем-то, что хочется отметить-то изначально – как я уже говорила раньше, если кто слушает нас с самого начала, то книга, ее не стоит сжигать и уничтожать. Уничтожение книги – это позиция деструктивная. И даже если лично человек как-то не видит для себя пользы в чтении, это вовсе не означает, что книга не имеет ценности для других. Литература – это часть нашего культурного наследия. И, собственно, оно и формирует наше мировоззрение, сохраняет у нас историческую память и способствует диалогу между поколениями. Как подводя вывод, вот так вот заранее можно систематизировать все сказанное и сказать, что чтение в 21 веке, оно остается важным инструментом развития личности, хотя и сталкивается с конкуренцией со стороны цифровых форматов. Решение о том, читать или нет, конечно же, зависит от личных целей, ценностей и образа жизни человека. Однако полностью отказываться от книг и уничтожать их, значит лишить себя и общество достаточно важного и весомого источника знаний, эмоций и культурного опыта. Поэтому читайте больше хорошие книги, будьте грамотнее, становитесь умнее, ну и читайте хотя бы просто для того, чтобы отвлечься от насущных дел. Потому что, как я уже сказала, книги понижают уровень стресса, и об этом пишут психологи, это нельзя сбрасывать со счетов. Ну что ж, передаю очередь музыке. Группа Disturbed и Cyril Remix The Sound of Silence у нас сейчас на очереди. Dua Lipa Physical. И Полина, Dear My Pilot. А, Dear Mr. Pilot. Вот, все, вот так вот. Надо больше читать, чтобы глаза узнавали слова знакомые. Поэтому слушаем.
1: Вечерний чех на радио Комета. 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Как всегда, все самое хорошее когда-нибудь заканчивается. Как заканчивается сегодня вечерний Чехов. Вот так, на такой прекрасной ноте. Сейчас будем заканчивать, я расскажу, на какой. Обсуждали мы сегодня с вами книги в 21 веке «Читатели сжигать». И спасибо, что включились в обсуждение со мной. И, в общем-то, я рада, что большинство людей поддерживает мою точку зрения. Благодарю всех, кто сегодня участвовал в обсуждении. Наши дорогие слушатели, куда ж мы без вас, родные наши. Как я рада, что вы тоже читаете, что вы любите книги так же сильно, как и я. Прям вот, не знаю, гордость меня берет за цивилизацию нашу, потому что мы никуда не денемся, мы выживем, потому что у нас есть самое главное. Мы любим читать и ценим то, что имеем. Ну а подводя итог обсуждению сегодняшнему, бумажные книги — это не просто носитель какого-то текста, это страховка для цивилизации. Они не зависят от технологий, помогают развивать концентрацию, критическое мышление. Хранят культурную память и остаются доступными в любых условиях. И сохранение книг – это все-таки вклад в будущее человечества. По причине их долговечности, автономности, эффективности, культурной ценности. Ну и в конце концов, психологический комфорт, снижают стресс, не нарушая сон. Что может быть лучше и важнее? И помимо этого, конечно же, это уважение к прошлому, забота о настоящем и инвестиция в будущем, где знания остаются вне зависимости от прогресса технологии. Ну и в мире высоких цифровых потоков они дают вам возможность замедляться, концентрироваться на себе и прикасаться к наследию веков буквально и фигурально. Вот такая прекрасная нота завершения эфира сегодняшнего. С вами была Ольга Ольхова. Всем до завтра. В вечернем Чехове встретимся с вами снова. Ну а вы, как говорится, не теряйте бодрости духа и хорошего настроения, чтобы вечер был еще более таким живым и бойким. Знаете, вам от меня подарок. Дарут Sandstorm и Jakarta One Desire. Потанцуем и разгоним тоску. Всем до завтра.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета».

Новости. Автокредиты в России продолжают становиться доступнее. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Арендные электросамокаты хотят приравнять к общественному транспорту. В руководстве кикшеринга «Юрент» предложили включить их в стратегию «Мобильность как сервис». Сейчас ее разрабатывают в Минтрансе. Общая задумка в том, чтобы объединить все виды общественного транспорта в одну систему. Можно будет в одном сервисе построить сложный маршрут и оплатить поездки в метро, автобусе, такси и так далее. Если в программу включат СИМ, можно будет и арендовать электросамокат. В общем, перемещаться по городу станет проще. Автокредиты в России становятся доступнее. В апреле доля отказов снизилась до 76%. Показатель снижается уже 3 месяца подряд. 1-2 года назад ситуация была хуже. Доля отказов по автокредитам достигала 85%. Параллельно растут количество выданных кредитов и продажи новых автомобилей. Если вы планировали покупку машины в кредит, ситуация на рынке улучшается. Сейчас это может быть проще, чем раньше, но учитывайте свои финансовые возможности. На автомобиле без номеров можно ездить в течение 10 дней после покупки. Официальный телеграм-канал ГАИ напомнил актуальные требования по госномерам. В этом случае у водителя при себе должны быть права и документы, подтверждающие покупку транспортного средства. А просто переписать договор по истечении 10 дней не получится. Полис ОСАГО сейчас нужно покупать сразу же после покупки. Ездить без страховки нельзя. Напомним, езда на незарегистрированном автомобиле карается штрафом от 500 до 5000 рублей. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
6: Там, на неведомых дорожках.
7: Село Усть-Цильма в республике Коми известно тем, что большую часть его населения составляют староверы Поморского Согласия, крупнейшей религиозной организации поморских староверов, древнеправославной Поморской Церкви. ДПЦ не имеет трехчинной иерархии, а принятые у поморцев таинства, крещение и исповедь, совершаются мирянами. Общины возглавляются духовными наставниками. В августе 2012 года был освящен храм Николы Чудотворца, один из крупнейших храмов Поморского Согласия, построенных после 1917 года.
6: Путеводитель.
7: Село Усть-Цильма расположено на правом берегу реки Печоры, напротив устьев рек Цильмы и Пижмы. По автодорогам расстояние до столицы Республики Коми, города Сыктывкар, составляет 690 километров. Ближайшая железнодорожная станция Ирайоль расположена в 220 километрах к юго-востоку от Усть-Цильмы. Вблизи села имеется аэропорт местных воздушных линий.
8: Исторический телеграф. Усть-Цильма – одно из самых древних сел Европейского Севера. Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Дмитриева Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. Знаменитые былины, первая поездка Ильи Муромца, Дюк Степанович, Добрыня и Маринка, Ставергодинович, Садко и многие другие были записаны со слов сказителей из Усть-Цильмы. Записал их российский фольклорист и этнограф Николай Анучков в 1901 году. От названия переселенцев из Усть-Цильмы – Усцилемовы, Усцилемцы – произошла сохранившаяся до нашего времени фамилия Исцилемов.
6: Как красиво!
7: Рекомендуем посещать Усть-Цильму в июле, чтобы застать Усть-Цилемские горки – знаменитые народные гуляния. Усть-Цилемская горка – это весенне-летний хороводный праздник, проводящийся ежегодно 12 июля в Петров день. В 2004 году Усть-Цилемская горка удостоена статуса республиканского праздника. Все, кому удавалось попасть на это мероприятие, отмечали его грандиозность. Сотни людей в национальных одеждах, огромный хоровод, песни и иные традиционные развлечения. Также Усть-Цильма известна природными красотами. Здесь отдыхает не только ваш разум, но и душа. Интересны для путешественников и старообрядческие храмы, и скульптура основателю поселения Ивашке Дмитриеву Ластке. Ну а дальше мы отправимся в еще одно северное село – Варзугу.

0: улицах города и района 21 час.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я не стану стать.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
0: Радио Комета.
2: Sing my song. It

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Поездки из России в Китай в апреле в среднем стали стоить на 23 тысячи рублей меньше, чем месяцем ранее, подсчитала РИА Новости по данным статистики. Так, в марте поездка в Поднебесную на 8 дней с перелетом одному человеку обходилась в среднем 117 тысяч рублей, а в апреле уже 94 тысячи. Таким образом, за месяц цена снизилась на 19% или на 23 тысячи рублей. В то же время поездки из России в страны Юго-Восточной Азии в апреле подешевели на 19 тысяч до 82 тысяч рублей, а в Египет на 6 тысяч до 78. Китай в сентябре прошлого года ввел, напомним, 30-дневный безвизовый режим для россиян. Россия ответила аналогично в декабре.
3: Идея на миллион.
4: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести на ценниках и упаковке охлажденной продукции отметку «Разморожено», если товар ранее подвергался заморозке. Соответствующее обращение к главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в действующие требования к маркировке пищевой продукции, мяса, рыба, икра, морепродукты, полуфабрикаты или иные товары, реализуемые в охлажденном виде после предварительной заморозки, установив обязательное указание информации о том, что товар ранее подвергался заморозке, с размещением на упаковке и ценниках пометки «Разморожено» крупным и хорошо читаемым шрифтом, говорится в документе. В обращении отмечается, что размороженная продукция имеет особенности, напрямую влияющие на ее потребительские свойства.
3: Гори оно синим пламенем.
4: Качество шоколада в мире может ухудшиться из-за того, что производители ищут различные заменители подорожавшему какао, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Какао стало одним из самых подорожавших продуктов в мире. Цены на какао-бобы на лондонской бирже выросли за март почти на 20%, за апрель на 8%. На фоне резких скачков цен на какао и его дефицита производители уже снижают долю какао и заменяют его более дешевыми жирами и ароматизаторами, заявил директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. Производители не могут повышать цены на итоговый продукт – шоколад, так как в этом случае товар перестанет быть конкурентоспособным, поэтому они вынуждены искать заменители и менять рецептуру, отметил эксперт. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

группы «The Police». Именно под нее на многочисленных свадьбах танцуют счастливые молодожены. Только вот Sting, сочиняя «Every Breath You Take», был переполнен отнюдь нетрогательными чувствами. Он сочинил эту песню в период расставания с Фрэнсис Томилти, первой женой. Впоследствии он отрицал какую-либо связь между текстом песни и его личной жизнью, но признавал, что музыка помогла ему преодолеть столь тяжелый период. В интервью BBC Radio 2 он сказал об «Every Breath You Take» так: «Мне кажется, эта песня очень-очень зловещая и ужасная. Как ни странно, люди неправильно восприняли ее как нежную любовную лирику, хотя она прямо противоположна». Группа The Police записала «Every Breath You Take» в лондонской студии «Утопия», где она работала над альбомом «Синхронисити». К тому времени отношения между музыкантами были крайне напряженными, что усложняло творческий процесс. Несколько раз они собирались махнуть на все рукой и отказаться от новой пластинки, но все же завершили ее. Песня была издана первым синглом с альбома «Синхронисити» и поднялась на вершины многих чартов, включая Billboard Hot 100 и UK Singles Chart. В 1984 году она получила две премии Грэмми. «Every Breath You Take» включена в список 500 величайших песен всех времен, составленный журналом Rolling Stone.

смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди, я

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

стала первым опытом студийной работы для Чака Берри, его первым синглом и первым хитом, а также первой действительно популярной композицией в исполнении темнокожего музыканта. А началось все с того, что Чак услышал по радио традиционную кантри-песню «Ида Рид» в исполнении коллектива «Боб Уиллис» и «Техасские плейбои». Взяв за основу понравившийся трек, Берри сочинил композицию, но обвинять его в плагиате не стоит, ведь в ту пору такая практика была повсеместной. В мае 1955-го Чак поехал в Чикаго, чтобы вживую послушать своего кумира Мадди Уотерса. Разговорившись с фанатом, Мадди отправил его в легендарную Chess Records к Чесу Леонарду. Берри прямо на улице перехватил Леонарда, который направлялся в офис. Тому понравился напор молодого музыканта, и он предложил Берри вернуться, захватив кассету с его песнями. Чак приехал уже через неделю и пока Леонарда своей «Идой», только вот название песни показалось продюсеру слишком деревенским. Как вспоминал потом пианист Джонни Джонсон, новый вариант возник неожиданно. Музыканты посмотрели на подоконник, а там лежала коробка туши для ресниц, на которой было написано «Maybelline». И Леонард сказал: «Может быть, назовем эту чертову штуку Maybelline?» Одну букву Чес изменил намеренно, чтобы избежать недоразумений с известной косметической компанией. Чака подобное предложение ни капли не смутило. Тогда же прямо в студии он переделал слова, добавив в историю о неверной девушке и гоночные автомобили.

Записав песню, Берри вернулся к прежней жизни в Сент-Луис, правда, ненадолго. Вскоре сингл поднялся на вершину хит-парада Billboard R&B, а к концу 1955 года пластинка разошлась более чем миллионом копий. А дальше случился скандал. Выяснилось, что с авторами песни значатся диджей Ален Фрид и Рус Фрата. Фрид был удостоен такой чести и денежных отчислений за то, что активно помогал раскручивать трек, а с Фрата пришлось делиться, так как он был кредитором продюсера Леонарда Чеса. Поначалу ошалевший от успеха Берри не спорил, но позже решил оспорить авторские права в суде. Добиться справедливости ему удалось лишь в середине 80-х.

0: радио «Комета». Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: ничего тяжелее.
1: Радио «Комета». 92

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, станет.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио Комета.
2: 92.6 FM.
3: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.